передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты. Taxi to Bombay.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

Мысль дня. Будет развиваться у нас демократия или не будет? В любом случае, это будет единственно правильное решение.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио «Чипльдук». Всегда актуальная информация.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: blowing my mind.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5:05. Teaching and learning, rapping with the gods, while soul claps hands in a communion solely mine.
2: On drums, Brother Larry Vann.

0: るでしょう。ねえディミトリ
1: ー。после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции Чипльдук продолжает тяжелую и продолжительную работу.

who's the best.

Ja, ok. All right. Okay.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполлидок. Гранса.

Муж – это то, что осталось от любовника после удаления нерва. Эллен Роуленд –

0: ち焼けっち行きつ戻りつ崖っぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面だ

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

friend.

que toi, mon amour. J'étais 20 pas ce soir. Une orchestre sur les

0: физиогномики.
1: Неряха.
2: Неряха.
1: Худощавый интеллигентный человек с тонкими чертами лица. Либо исхудавший толстяк. Неряха.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Stem.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

0: Глубокие мысли Джека Хенди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
0: Глубокие мысли Джека Хенди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.

0: как живете, чипльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

0: Сипел дук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.
4: All right.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: has been approved by the Congress.
1: Congress.

Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью. Look out.

0: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем. Я еще не закончил.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

гиси. Радио Чипльдук. Не радио, а...

0: Каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым, полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чиппельдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока. Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да как у маэстро.

didn't,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.
1: Este es el sonido de la milonga.

Внимание! Говорят Чипльдук. Чипльдук. Непонятное радио.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: современной мифологии.
1: Чудо Иуда. Удивительный, редкий человек или ваш друг, имевший возможность продать вас, но по непонятным для вас причинам не сделавший этого.
2: Чудо Иуда.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
4: Радио Чиппельдук. Обратно мы самые первые.

te souviens des choses heureuses et je pleure.

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Восток. Дело западное. Неформальный давосский фольклор.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

В этой жизни необходимы лишь невежество и самоуверенность. И успех вам обеспечен. Марк Твен.

Don't be afraid, I will alert you. Just a little touch and then I do you. Let me touch. Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

кармане. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. $100. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О, как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Sheeple Duke, Ashkumuk.
1: Sheeple Duke, Ashkumuk.
0: Sheeple Duke, Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Sheeple Duke, Ashkumuk.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.
2: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Страшно. Смешное. Радио.

0: Трэш-трэш-трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».
1: Одна, два, три, четыре.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты, через PayPal. Заранее благодарны.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Совет на сегодня. Не откладывай на завтра то, что можешь отложить уже сегодня.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет-радіо.

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: в географии. Случайно таун.
1: Случайно таун.
0: Город, неожиданно возникший в совершенно непригодной для жизни местности, безо всяких на то оснований.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Да.
3: Вот, сейчас слышим, да, очень отдаленно. Ваше сельцо. А есть город-сельцо, а есть село-городок. Понимаете, вот бывает рокировочка жанровая.
2: Ну, я считаю, что это неплохо, а даже хорошо, вот я считаю.
3: Но вы сейчас в сельце все-таки, да, или в городке?
2: Я могу вам так сказать. Я среди селян, но и городские здесь попадаются нередко.
3: А городские с сельскими там ходят стенка на стенку с кольем, древьем, нет?
2: А, знаете, бывает. Я не могу сказать то, что все проходит гладко. Бывают все-таки стычки и стачки, вот. В нашем маленьком сельце.
3: То есть все-таки что-то такое иногда, глядишь, и не поделили там.
2: Ну, я думаю, что нашей бескрайней родине всегда есть что делить. Вот так.
3: Там пришли городские, претендуют на урожай репы. И по ней же и получают. Да.
2: Да, бывает.
3: Ну, хорошо. А это вам звонит радио Чебальдук.
4: Звоним
3: мы вам.
2: Я очень рад погэкать с вами по-селянски. По-сельцовски.
3: Сельцовски. А это какая губерния? Это вообще-то где-то далеко?
2: Это Брянская губерния, Орловского уезда, да.
4: Ну, расскажите о ваших односельчанах.
2: А, вы знаете, а что? Я даже не знаю, что о них сказать.
3: Ну, хорошие ребята, или как они, ленивые, или трудолюбивые?
2: Они добродушные.
3: Добродушные.
2: Они отзывчивые, они гостеприимные. Они бывают горделивые, но чаще всего это благодушные, спокойные ребята и девчата.
3: Как нам вот не хватает в больших городах вот это среди этой спешки, суеты? Хотя вот карантины всякие, они притушили это немножко, но все равно нервозность... хочет вернуться. А в сельце, я так думаю, вот хороший такой ритм жизни.
2: Спокойный, да. Спокойный, неторопливый, да. Вяло текущий иногда, я бы даже сказал.
3: Но все это компенсируется сердечной добротой все-таки, правда?
2: Обязательно.
3: Но не умственной недалекостью, правильно? Вот это вот сочетание не всегда.
2: Вы знаете, риск велик наткнуться на данную вот недалекость. Угу. Поэтому я считаю, при всей душевной расположенности к односельцовцам надо все-таки держать ухо востро. И, конечно, быть начеку.
4: Хорошее выражение – держать ухо востро и быть начеку.
3: Мы, кстати, сохраняем вот языковую культуру и вот выражение типа «держать ухо востро». Сейчас мало кто из молодежи употребляет это древнее.
4: А быть начеку, вот мне кажется, что это
3: быть
4: более...
3: Быть это позднее уже наслоение.
4: Да, но это более актуально – быть начеку.
2: Ну, возможно. Где-то, если даже покопаться в аналах русского языка, ну, если, конечно, найдутся такие смельчаки, я думаю, можно и докопаться до уха востро изначально. И тут уже, вы знаете, уже как-то становится уже...
4: А начеку, интересно, что же тут у нас зарыто?
2: А начеку, это, я считаю, пришло к нам после Великой Отечественной войны.
3: Вот это... Да. Выдергивание чеки.
2: Будь на чеке было, наверное.
3: Давайте вы будете у нас вообще хранитель фольклора, и мы по такого рода вопросам Интересно. Будем с вами, допустим, консультироваться.
2: Удовольствием.
3: Вот. И следом будет какое-нибудь выражение, вот какие-то, знаешь, такие древние, какие-то уходящие из нашего обихода выражения.
4: Ну, я знаю, совести у вас нет.
3: Вот. Совесть.
4: Слово хорошее, очень уходящее абсолютно.
3: Да.
2: Мы уже говорили. Я
4: вас умоляю.
2: Если вы чувствуете отсутствие, приезжайте к нам в сельцо. Угу. Я могу вам сказать, что совесть валяется в сельце на каждом шагу.
3: Так что же, ее никто не подбирает?
2: Но не на дороге, но не на дороге.
3: А. Ну, и такие слушатели, как вы, на дороге не валяются, понимаете? Мы...
2: Ребята, вы, дорогие мои, глоток, кстати, в сельце и во всех сельцах.
4: Но вы не наглотайтесь, да, уже
3: вы
4: особенно...
3: глоток,
4: да,
3: хорошего, дорогого одеколона.
4: Да, но что вы наглотаетесь нас и будете валяться в сельце где-нибудь на дороге.
3: Ну, что... А как у вас там сейчас чего?
4: Вот как у вас сейчас там чего?
2: Вот с нашим чего, я могу вам так сказать, с нашим чего
4: ничего
2: получается всякие всякости. Но при этом оно никогда не превращается в ничто, и тем радует наше... Вот, собственно говоря, что я могу сказать о нашем ничего.
3: А вот такое было тоже древнее русское выражение «ништяк». Вот.
2: Ништяк.
3: Уже ушло оно из обихода, или еще на Брянщине употребляют это?
2: Знаете, я полагаю то, что оно ушло, конечно.
3: Ушло.
2: Но возвращается к нам через нашу молодежь, через наше детство. И те забытые надписи на, сказать, противопотыльных сторонах гаражей и сараев нашей молодежью приобретают новую, так сказать, жизнь, новую жизнь. Вот.
3: Но и на тыльную сторону ладони они как-то татушки не наносят такие надписи. Уже другие сейчас термины в ходу.
2: Ну, но с другой стороны, и сказать, за ВДВ тоже встречается уже не так часто, как раньше.
3: А у вас тату какие-то есть на организме или нет?
2: Нет, у меня нету. Я вам сознаюсь, кроме одной маленькой татушки, которая является тестом той машинки тату, которую я собрал когда-то тоже в детстве, наверное.
3: А, то есть протестировали на себе, да, вот немножко.
2: Да.
3: И там так и написано тест просто, да? Тест. Но у нас вот Кирилл тут богатым очень является носителем. Глаза разбегаются просто.
4: Расписной.
3: Ну, да.
2: Я скажу так. Бог ему судья.
3: Он точно он... судья, и не только ему, я бы сказал так. Об этом гласит, кстати, одна из его татуировок.
2: Очень замечательно.
4: Ну что же, мы рады, что сельчане слушают Чапельдук и собираются местные...
3: И слушают до упаду. Да. Кстати, тоже уходящее выражение. Да. Слушать до упаду радио Чапельдук в городе Сельцо Брянской губернии, я бы все-таки сказал тоже, чтобы это слово не уходило из обихода.
2: Хорошо. Слушают с наслаждением и очень... надеются делать это и в будущем. Так что держитесь.
4: Давайте.
3: Хорошего вам урожая, это грибов, рыбалки хорошей, той же репы, турнепса, редиса, гречи, чечевицы, картошки, моркови.
2: Спасибо. Облобызаю в ответ. Ребята, вам тоже удачной и хорошей рыбалки на бескрайних просторах музыкальных.
3: Сетями интернета. Да,
4: облобызаю, да. Между прочим, тоже слово интересное.
3: Облобызаю. Вот видите, то есть все. И это был наш по имени кто?
2: Алексей.
3: Алексей из Брянщины, из города Сельцо. Хранитель языковых традиций и фольклора на радио Чапельдук.
4: Пока.
2: Пока.
3: Пока. Ну, а в нашем эфире зазвучит фольклорная европейская
4: урбанистическая
3: композиция.

50,000 watts of funkin'.

0: 细胞组
1: Try Pill Duke
2: Chicken Duke
0: 细胞带领带领
2: Duke
0: 细
3: 胞带领
4: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
3: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем.
2: Восток один, восток два, восток три, восток четыре. Восток пять, восток шесть, восход один, восход два.
3: В рубрике «В помощь восход засыпающим» сегодня мы отходим ко сну
2: восход
3: под перечень пилотируемых космических кораблей
2: восход
3: и автоматических искусственных спутников
4: «Космос», «Космос-1»,
3: запущенных в межзвездное пространство
4: «Космос-2»,
3: начиная с 1961
4: «Космос-3»
3: года по настоящее
4: космос
3: время.
4: Космос 5. Космос 6. Космос 933. Космос 949. Космос 950.
2: И так до космоса 2387.

0: Аполлон 8. Аполлон 9.
1: В рубрике «В помощь
0: Аполлон
1: засыпающим»
0: 10.
1: Мы передаем для вас полный перечень летательных аппаратов,
0: Аполлон
1: запущенных 15. В космос с 1961 года по настоящее время. Приятных вам сновидений, любители галактик.
0: Аполлон 15. Аполлон 16. Аполлон 17. Союз 1. Союз 2. Союз 3.

0: Союз.
1: Музыкальное сопровождение в студии.
0: Союз.
1: Лауреат международных конкурсов. Перкуссионист Йокка Валтанен. Композиция Кескуста Космос Ювяскюля.
0: Союз 30. Союз 31. Союз 32. Союз 33. Союз 34.

0: Союз, ТМ-20.
1: Надеемся, что наши слушатели полноценно релаксировали и по выходе из фазы быстрого сна ощутят себя отдохнувшими и посвежевшими.
2: Gemini 7, Gemini 8, Gemini 9, 10, 11 и Gemini 12.
1: На радио Чипльдук в рубрике
0: «Прогресс» М-33. Прогресс 37-38.
1: На радио Чипльдук в рубрике «В помощь засыпающим» мы передавали фрагменты полного перечня всех летательных аппаратов, запущенных с Земли на космическую орбиту. Часть 1. До новых встреч и приятного пробуждения!

I think to myself.

0: hay que hacer algo.
1: Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет. Кин Хаббард.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.
2: Check this out. Funk, music, dance, bands has all been banded within the city limits of Toledo, Ohio and Monroe, Michigan, where pop machines close after 6 o'clock. The sign reads, no dancing, no gambling.

0: поезії на радіо Чіпльтук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, Боже, как! Какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебна.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный. С другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.